0: Jetzt Ptica Lasica. Музыку исполняет наш музыкальный ансамбль. Прошу, познакомьтесь. Это наши товарищи музыканты, а это наши товарищи контрреволюционеры.
1: Это наш мегафон. Девушки, one, two, three.